души прямой и светлый, в запустении почти. Но путь, ведущий в пекло, там людей, как саранчи. Он вначале медом мазан, только вскоре вот

сразу жизни горькая вода. Чего же, почему же все бредут по сторонам, в эти грязи, в эти лужи, уподобливаясь псам? Да потому что плоть и тяжесть человека тянет вниз, души спят, не зная даже, что для неба родились. Потому что плоть и тяжесть человека тянет вниз, души мрут.

веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние и присни во веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам долги наша, якоже и ми оставляем должником нашим, и не

Помилуй мя, Боже, яко попрамя человек, весь день борясь тужими. Попраша мя вразимый весь день, яко мнози борющие имя с высоты. В день не боюся, аз же уповаю на тя. О Боже, похвалю словеса моя, на Богу уповах не убоюся, что сотворит мне плоть. Весь день словес моих гнушахуся, на мя вся помышление их на зло. Вселятся и скрыют, те и пяту мою сохранят, як уже потерпеша душу мою. Не о часом же отринеши я, гневом люди не зведеши. Боже, живот мой возвести к Тебе, положилась и слезы моя пред Тобою, яко и во обетовании Твоим. Да возвратятся врази мою спять, вон же аще день призову Тя. Се познах, яко Бог мой, еси Ты. О Боже, похвалю глагол, а Господи, похвалю слово. На Бога уповах не убоюся, что сотворит мне человек. Во мне, Боже, молитву я же воздам хвалы Твоей я. Яко избавились и душу мою от смерти, очи мои от слез и нози мои от поползновения. Благого жду пред Господи во свете живых. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, яко на Тя упова душа моя, и на сень крилу Твоею надеюся, донде же прейдет беззаконие. Воззову к Богу Вышнему, Богу благодеявшему мне, посла с небесей спаси мя, дадев поношение попирающие мя. Посла Бог милость свою и истину свою, и избави душу мою от среды скимнов, поспах смущен. Сынови человечести, зубы их оружие и стрелы, язык их меч остр. Вознесися на небеса Божие и по всей земле слава Твоя. Сеть уготоваша ногам моим, и слякоша душу мою, и скопаша пред лицем моим яму и в подошовню. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей. Восстань, слава моя, восстань, псалтирю и гусли, восстану рано. Исповемся Тебе в людях, Господи, воспою Тебе во языцах, яко возвеличися до небес милость Твоя и даже до облак истина Твоя. Вознесися на небеса Божии по всей земле слава Твоя. Аще воистину убо правду глаголите, правое судите, сынове человечести, ибо в сердце беззаконие делаете на земле, неправду руки ваши сплетают. Очуждишася грешницы от лжес, заблудиша от чрева глаголаша лжу. Ярость их по подобию змеину, яко аспида глуха и затыкающего уши свои. Иже не услышит гласа обывающих, обываем обывается от премудра. Бог сокрушит зубы их во устях их, членовные львов сокрушил есть Господь. Уничижаться, яко вода мимо текущая, напряжет лук свой, донде жизни могут. Яко воск растаяв отымутся, паде огнь на них и не видишь солнца. Прежде еже разумейте терния ваша горамна, яко живы, яко в гневе пожрет я. Возвеселится праведник, егда увидит отмщение, руцы свои умыет в крови грешника, и речет человек, аще убо есть плод праведнику, убо есть Бог, судя им на земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Изми мя от враг моих, Боже, и от восстающих на мя избави мя. Избави мя от делающих беззаконие, и от муж крови спаси мя. Яко се уловиша душу мою, наподошен мя крепцы. Ниже беззаконие мое, ниже грех мой, Господи. Без беззакония текох и исправих, восстанье в сретение мое и вижди. И Ты, Господи, Божий сил, Божий Израилев, вонми посетите вся языки, да не ущедришь и вся делающие беззаконие, возвратятся на вечер и взалчат яко пес, и обыдут град. Сети отвещают усты своими, и меч во устнах их, яко кто слыша. И Ты, Господи, посмеешься им, уничижишь вся языки, державу мою к Тебе сохраню, яко Ты, Боже, заступник мой иси. Бог мой, милость Его предварит мя, Бог мой явит мне на вразех моих. Не убей их, да никогда забудут закон Твой. Расточи я силою Твоею и низведи я, защитниче мой, Господи. Грех уст их, слово у стен их, яти да будут в гордыне своей, и от клятвы и лжи возвестятся в кончине. Во гневе кончины и не будут, и увидят, яко Бог владычествует Иаковом и концы земли. Возвратятся на вечер, и взалчат, яко пес, и обыдут град. Ти разыдутся ясти, аще лежей не насытятся, и поропщут. Аже воспою силу Твою, и возрадуюся за утро о милости Твоей. Яко был еси заступник мой, и прибежище мое в день скорби моей я. Помощник мой еси, Тебе пою, яко Бог заступник мой еси, Боже мой, милость моя. Боже, отринулный еси, низложил еси нас, разгневался еси и ущедрил еси нас, стрясл еси землю и смутил есию, исцели сокрушение ея, яко подвижися. Показал еси людям Твоим жестокое, напоил еси нас вином умиления, дал еси боящимся Тебе знамение, еже убежать от лица лука. Яко да избавятся возлюбленные Твои, спаси десницу Твоей и услыши мя. Бог возглагола во святим Своем, возрадуюся и разделюся к Ему, и ее доль жилищ размерю. Мой есть Галаад, и мой есть Манасий, и Ефрем крепость главы моей я, Иуда царь мой, Моав кануб упования моего. На Идумею простру сапог мой, мне и на племеннице покоришася. Кто введет мя в ограды граждения, или кто наставит мя до Идумеи? Не Ты ли, Боже, отриновый нас, и не изыдиши, Боже, в силах наших? Дай нам помощь от скорби и сует на спасение человеческое. О Боже, сотворим силу и Той уничижить стужающие нам. Услыши, Боже, моление мое, вонми молитве моей, от конец земли к Тебе возвах, внегда уны сердце мое. На камень вознесл мя еси, наставил мя еси, яко был еси упование мое, столб крепости от лица вражия. Вселюся в селении Твоим вовеки, покрыюся в крови крыл Твоих. Яко Ты, Боже, услышал еси молитвы моя, дал еси достояние боящимся имени Твоего. Дни на дни царевы приложиши, лето и года, дни рода и рода. Прибудет в век пред Богом милость и истину Его, кто взыщет. Так воспою имени Твоему вовеки, воздать мне молитвы моя.

веки веков. Аминь. Не Богу ли повинеться душа моя, от такого спасения мое? Ибо Той Бог мой и Спас мой, заступник мой, не подвижуся наипаче. Доколе належите на человека, убивайте все вы, яко стене преклонения и оплота возреновену. Обаче цену мою совещаше отринути, текоша в жажде, усты своими благословляху и сердцем своим кляняху. Обаче Богови повинися душе моя, яко от того терпение мое. Ибо Той Бог мой и Спас мой, заступник мой, не преселюся. О Боже, спасение мое и слава моя, Бог, помощь моя я и упование мое на Бога. Уповайте на Него весь сон людей, излияйте пред Ним сердца ваши. Яко Бог помощник наш, обаче суетни сынови человечести, лживи сынови человечести, в мире лих еже неправдывати, ти от суеты вкупе, не уповайте на неправду и на восхищение не желайте, богатство аще течет, не прилагайте сердца. Единую глагола Бог, двое сия слышат, за не держава Божия, и Твоя, Господи, милость, яко Ты воздайся кому-жда по делам Его. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю возжида Тебе душа моя, коль множится у Тебе плоть моя, в земле пусте, непроходне и безводне. Тако во святем явихся Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя паче животу, сне мои похвалите Тя. Тако благословлю Тя в животе моем, о имени Твоим воздержу руцы мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, и устна моя радости восхвалят Тя уста моя. Аще поминах Тя на постели моей, на утренней поучахся в Тя, яко был иси помощник мой, в крови крылу Твоею возрадуюся. Прильпе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя. Ти же в сую искаша душу мою, внидут в преисподняя земли. Предадятся в руки оружия, части лисовым будут. Царь же возвеселится о Бозе, похвалится всяк клянися им. Яко заградишися уста глаголющих неправедная. Услыши, Боже, глаз мой, негда молитимися к Тебе, от страха вражия изми душу мою. Покрый мя от сонно лукавнующих, от множества делающих неправду. И же изостриша, яко меч языки своя, напрягоша лук свой вещь горьку, состреляйте в тайных непорочно, внезапо состреляют его и не убоятся. Утвердиша себе слово лукавое, поведаша скрыть и сеть реша, кто узрит их, испыташа беззаконие, исчезоша испытающие испытания. Приступит человек и сердце глубоко, и вознесется Бог, стрелы младенец быша язвы их, и изнемогоша на ней языцы их, смутишася все видящие их, и убояся всяк человек, и возвестиша дела Божие и творение Его разумеша, возвеселится праведника Господи и уповают на Него, и похвалятся все правые сердцем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый, внуши молитву и вольми гласу моления моего, сотвори со мною знамение его блага, настави меня на путь Твой, еже ходить его истине Твоей. Возвесели сердце мое, вы же боятеся имени Твоего святаго, занежевели еси и творяй чудеса. Ты еси Бог един, и несть подобен Тебе в бозех, Господи, сильный в милости и благий в крепости. Во еже помогать и утешать, и спасать и все уповающие на имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Акафист Пресвятой Богородице перед иконой в скорбях и печалях утешением. Взбранній воєводі Владычице нашей Богородице, даровавши нам пречудную икону свою в скорбях и печалях утешение, благодарственное приносим пение, ты же пренепорочная, прими молитвы наша, и от всяких бед заступи рабы твоя, с верою и любовью вопиющая ти. Радуйся, Владычице, в скорбях и печалях нас присно утешающая. Ангел множества и вся небесное воинство славят тебя непрестанно на небеси, Владычице, и мы земнородние, исполненные радости духовные, притекающие к цельбоносней иконе твоей, из глубины сердца приносим ти глаголы сия. Радуйся, Боже, яко грешным благоволение, радуйся кающихся пред Господом Богом крепкое заступление, радуйся падшего Адама воззвание, радуйся слез Евиных избавление, радуйся греховную отъемлющая скверну, радуйся бане омывающая совесть, радуйся роща Избавителя, беззаконие на шатуне очищающего, радуйся всечудное всех к Богу примирение, радуйся мости воистину, приводяй нас от смерти к животу, радуйся, мир от потопа греховного спасшая, радуйся, лествице небесная, ей же Господь к нам сниде, радуйся, вина всех обожения, радуйся, Владычице, в скорбях и печалях нас присно утешающая, видяще тя на иконе Твоей святей, Богоматерь Пречистая, Богомладенца Христа на руках Твоих держащую и ликами святых окружаемую, умиляемся душами нашими и благовейно с любовью поклоняемся пречистого лика Твоего изображению, зовуще Сыну Твоему Христу Богу. Аллилуйя! Разум небесный открывая, Богородица Дево, благоволила еси многими чудесы, прославите икону Твою, в земном жребии Твоем, святей горе Афонстей, да всеведуще таковое Твое о ней благоволение песни, но Тебе зовут. Радуйся обуреваемых тихое пристанище, радуйся сумнящихся известное утверждение, радуйся единомати милосердия, радуйся скорая помощнице сущим в бедах и напастях, радуйся скорбми грехи наша очищающая, радуйся печалью наша немощи душевная врачующая, радуйся суетной радости мира сего, презирайте нас научающая, радуйся от мира к примирным, ум наш возводящая, радуйся от любви земные, к небесней Божией любви нас привлекающая, радуйся в самых страданиях наших утешения и благодатную жизнь нам подающая, радуйся обетование благ вечных, радуйся ходатайце вечной радости, радуйся, Владычице, в скорбях и печалях нас присно утешающая. Силу божественной благодати даруешь, о Богоматі, всем с верою и любовью прибегающим ко всечестному покрову Твоему, и нас недугающих телом и душею, благая Владычице, свыше укрепи, и посещение Твоего сподоби, да спасаем и Тобою, непрестанно вопием Богу, аллилуйя. Имея любовь велию к людям, искупленным кровью Сына Твоего и Бога, всем с верою и упованием прибегающим к Тебе, милостивно подаешь руку помощи, Владычице, да все единым сердцем и едиными усты приносят Тебе пение сицевое. Радуйся милости сокровище многоценное, радуйся отчаянных едина надежда, радуйся тело моего врачевание, радуйся души моя спасение, радуйся твердая крепость немощных, радуйся изнемогающих заступница и укрепление, радуйся гнев Божий, Твоим молением скоро утоляющая, радуйся страсти наша, силою молитвы их укрощающая,
радуйся сліпих зрєніє, глухих слышаніє, радуйся хромих хождєніє, німих глаголаніє, радуйся болящих благонадєжне посіщеніє, радуйся, яко тобою по мірі віри подаються благодатне ісцеління всім немощствующим. Радуйся, владычице, в скорбях и печалях нас присно утешающая. Буре многих бед одержимым нам помогаеши, небесная царице, с верою прибегающим к тебе и поклоняющимся цельбоносному образу твоему, его же милостью воявилась и нам в утешение, да прославляя милость Твою нам неспосланную, рожденному от Тебе, Спасителю мира, зовем Аллилуйя. Слышавши братья скита Андреевского словеса Отца Своего Духовного, да будет сия икона вам отрадою и утешением в скорбях и печалях, возрадовавшися зело о Твоем заступлении, Пресвятая Дева, и всю надежду на Тя возложивше, воспешать и тако. Радуйся, радость миру, Христа Спасителя росшая, радуйся, мир от скорбей избавляющая, радуйся, хуление и клеветы на Сына Твоего терпевшая, радуйся, страданием Его спострадавшая, радуйся, скорбных матерей утешение, радуйся, чады их благодатное хранение, радуйся, в бедах скорое нам заступление, радуйся, заблудших исправление, радуйся, младенцев питание, радуйся, юных наставление, радуйся, мати сиротствующих, радуйся, вдов заступление, радуйся, владычице, в скорбях и печалях нас присно утешающая. Боготечная звезда, явися икона Твоя, Дева Богородице, сияние многих чудес, духовно просвещая и неоскудно источая благодатное исцеление всем верным, усердно к ней притекающим и смиренно вопиющим Богу, Аллилуйя. Видя щитоки чудес, от святые иконы Твои источаемые, всеблагая, все люди земли вятские, стекахуся к ней на поклонение, и на Тя все упование свое в скорбях и печалях возлагающее, воспешать и сице. Радуйся, Мать рода христианского, радуйся, усыновившая нас при кресте Сына Твоего, радуйся, Бога с человеки соединившая, радуйся, верный Господи, весочитавшая, радуйся, Агнице, росшая Агнца, вземшего грехи мира, радуйся, чаше, черплющая нам радость от источника бессмертия, радуйся, споручнице спасения грешных, радуйся, взыскание погибших, радуйся, нечаянное грешных радости, радуйся, падших восстание, радуйся, целительнице всех немощей, радуйся, утоление всякие печали, радуйся, владычице, в скорбях и печалях нас присно утешающая. Проповедуют милости Твоя, Богородице, все концы вселенные, от святые иконы Твоя, в скорбях и печалях утешение бываемые, болящим боздравие, слепым прозрение, скорбящим утешение подаеши, и всем на всяком месте и на всякий час благодатную помощь являешь, вопиющим о Тебе всемилостивому Богу, Аллилуйя. Воссияла еси многими лучами чудес икона Твоя, о Богоматери, и сими не токму гору Афонскую, но и множайшие места озарила еси, да научимся звати Тебе. Радуйся, приносящая к Сыну Твоему и Богу моления верных, радуйся и сама у престола Сына Твоего непрестанно молящаяся о нас, радуйся, предстательнице к Богу, мир от бед спасающая, радуйся, заступнице рода христианского, от Бога нам дарованная, радуйся, древо благостенно-лиственное, им же покрываются мнози, радуйся, древо светлоплодовитое, им же питаются верни, радуйся, по крови миру ширший облака, радуйся, земле обетования, из нее же течет мед и млеко,
радуйся, светлый облаче, верный непрестанно освещающий, радуйся, столпе огненный, наставляя избранное к небесному наследию, радуйся, ниво, растящее обилие щедрот, радуйся, подательнице всякие благости, радуйся, владычице, в скорбях и печалях нас присно утешающая, хотящая явить итоги чудес от иконы своя, в скорбях и печалях утешение, услышала еси, владычице, молитву болящего раба твоего Владимира, и от немоты исцеления ему даровала еси, да здравствуй душею и телом, проповедует все милости твоя, ради твоя иконы явленные, тем же и мы, прославляющие Бога, благодеющего через святый образ твой, вопием ему аллилуйя. Новое знамение милости твоей явила еси, Царица Небесная, в чудеснем прославлении святые иконы твои я, к ней же с верою и любовью прибегающим и помощью тебе просящим, всякий недуг и всякую язву душевную и телесную врачуеши, сего ради вопием ти. Радуйся, купель, в ней же вся скорби наша погружаются, радуйся, чаше, ею же радость и спасение восприемлем, радуйся, каменю, напоивший жаждущие жизни, радуйся, древо, услаждающее сланые воды житейского моря, радуйся, животворные воды, неистощимы источниче, радуйся, бане, умывающая греховную скверну, радуйся, скорби наших услаждение, радуйся, печали наших утоление, радуйся, болезни наших врачевание, радуйся, бед избавление, радуйся, демонов попрание, радуйся, врагов посрамление, радуйся, владычице, в скорбях и печалях нас присно утешающая. Странствие земное, многоскорбное и многомятежное, услаждаешь и нам, матерним твоим о нас, попечением Богородице. Ты бы, яко благая Одигитрия, наставляешь и нас к тихому и благоотишному пристанищу, и молишь и Сына Твоего о прощении прегрешений наших, да непрестанно вопием Ему, аллилуйя. Всем верным умилительно есть взирати на святую икону Твою, всемилостивая Владычице, Ты боиси всех скорбящих утешительница и бедствующих помощница, к Тебе убо прибегаем, Богоматери, пред пречестной иконою Твою припадающе, исполни радости и веселья, скорбное сердце наше, да получивши отраду и утешение вопием ти. Радуйся, путеводительнице, к небесному Отечеству нас руководящая, радуйся, Царица неба и земли, врата райская нам отверзающая, радуйся, милостивая нас милующая, радуйся, домостроительнице, житие наше добре устрояющая, радуйся, руно орошенное, еже Гедеон предвидя, радуйся, блаженное чрево, невместимого всеми Бога.

скорби и печали, скорая помощница, исцеление подашь недугующим душам и телесем нашим, да вопием немолчно, аллилуйя. Ведь и многовещание недоумевают, кими словесы достойно восхвалить и вся чудеса Твоя, Богородице, от святые иконы Твои обываемые. Мы же Твоя неисчетное благодеяние видяще, присно Тя ублажаем и хвалебно Тебе вопием. Радуйся, обрадовавшая надеянием на Тя всех христиан. Радуйся, радость и умерение миру, радуйся, подательнице божественные благости, радуйся, надежду благовечных, радуйся, кораблю хотящих спастися, радуйся, пристанище житейских плаваний, радуйся, верная хранительнице, уповающих на Тя по Бозе, радуйся, одежда ногих дерзновения, радуйся, заступнице всех и утверждение, радуйся всех верных ограждение и священное прибежище, радуйся помощи верно молящихся Тебе, радуйся светлое благодать и познание, радуйся, Владычице, в скорбях и печалях нас присно утешающая, спасительное прибежище в скорбях и бедах, являющееся всему роду человеческому, Мати Божия, Тя бы даровать человека любец Господь, погибающим в помощь, покров и утешение, мы же вечные муки, Твоим ходатайством избавитеся уповающе, верно вопием Сыну Твоему и Богу нашему, аллилуйя. Стена необоримая и источник чудес, явися святая икона Твоя, Владычице, всем к Твоему покрову прибегающим, тем же и мы, припадающие пред образом Твоим, молим Тя, защити и сохрани нас, невредимы от всех напастей и нестроений, с любовью взывающих Ти из глубины души. Радуйся столпе девства, радуйся чистоты и целомудрия сосуде избранный, радуйся воинствующим на плоть, целомудрием изрядное венчание, радуйся во иночестве благоскорбящим, подательница вечного радования, радуйся пламень страстей изменяющая, радуйся мрак искушений прогоняющая, радуйся наставница целомудрия, радуйся чистоты ограждение, радуйся исправление человеков, радуйся ею же от падения нашего востахом, радуйся твердой веры утверждение, радуйся приятной молитвы кадило, радуйся, Владычице, в скорбях и печалях нас присно утешающая. Пение сие наше не презри, Пресвятая Дево, его же всеумиленно приносим Ти, раби Твои, яко всесильней заступницы рода нашего, но помози нам, всеблагая, покаянием очиститеся от скверны греховные, и преуспети в чистем и богоугоднем житии, да воспоминая неисчетное чудотворение Твоя, вопием подателю всех благ Богу, аллилуйя. Светлыми лучами чудес, пречестная икона Твоя, Владычице, немерцаемо сияет, и весь мир благодатно озаряет, мрак греховный и уныние разгоняя, не лиши, о всеблагая, Твоего заступления и нас, в житейском море треволнениями обуреваемых, обаче от сердца приносящих Ти благохваление сия. Радуйся сильным Твоим заступлением от всех бед нас избавляющая, радуйся от труса и потопа нас защищающая, радуйся от глада душевного и телесного нас снабдевающая, радуйся, огни, росою молитвы их угашающая, радуйся от смертного губительства нас спасающая, радуйся в бранях крепкая помощница, радуйся от нашествия иноплеменных нас ограждающая, радуйся от междоусобной брани охраняющая, радуйся плавающих легкое по водам прихождение, радуйся путешествующих, добрая водительница, радуйся пленных освобождение, радуйся от належащего праведного прещения Божия, скорое избавление.

избавление. Радуйся, Владычице, в скорбях и печалях нас присно утешающая. Благодать Божественную и милости спроси нам, всемилостивая Владычице, у Сына Твоего и Бога, да Тое укрепляеми и направляеми, по пути сем многоскорбнем неуклонно шествовать и возможем. Ты же, о Богомати, от всякого зла сохрани нас, под осенение иконы Твоей святые прибегающих и со умилением о Тебе вопиющих. Аллилуйя! Поюще Твоя милость и чудеса, Богородительнице, бывшая в древние и настоящие времена, хвалим, славим и величаем Тя, честнейшую воистину Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, и припадая к пречестному образу Твоему, умильно сей лобызаем, с трепетом и любовью воспевая Тисице. Радуйся, непостыдное наше упование в животе и по представлении нашим, радуйся уповающим на Тя, мирен конец жития сего подающая. Радуйся в день судный, наша надежда и защищение. Радуйся, судьи праведного умоление. Радуйся, гиены вечное избавление. Радуйся, надежда вечного спасения. Радуйся, ключу Царствия Христова. Радуйся, двери райская. Радуйся, мостик небесем приводяй. Радуйся, всех кающихся грешников, прибежище и благая заступница. Радуйся, ангелов радости, радуйся всех праведных славой и утешение. Радуйся, Владычице, в скорбях и печалях нас присно утешающая. О Всепетая Мати Сладчайшего Господа нашего Иисуса Христа, услыши глас скорбящих раб Твоих, и прими сие малое моление наше от любящих сердец Тебе приносимое. Избави нас от всяких бед, скорбей и напастей, недуги наши исцели, всякую злобу и вражду отжени от нас, и причастниками жизни вечной соделай, о Тебе благодарно зовущих. Аллилуйя! О Всепетая Мати, Сладчайшего Господа нашего Иисуса Христа, услыши глас скорбящих раб Твоих, и прими сие малое моление наше от любящих сердец Тебе приносимое. Избави нас от всяких бед, скорбей и напастей, недуги наши исцели, всякую злобу и вражду отжени от нас, и причастниками жизни вечной соделай, о Тебе благодарно зовущих. Аллилуйя! О Всепетая Мати Сладчайшего Господа нашего Иисуса Христа, услыши глас скорбящих раб Твоих, и прими сие малое моление наше от любящих сердец Тебе приносимое. Избави нас от всяких бед, скорбей и напастей, недуги наши исцели, всякую злобу и вражду отжени от нас, и причастниками жизни вечной соделай, о Тебе благодарно зовущих. Аллилуйя! Ангел множество и вся небесное воинство славят Тя непрестанно на небеси, Владычице, и мы земнородние, исполненные радости духовные, притекающие к цельбоносней иконе Твоей из глубины сердца приносим Ти глаголы сия. Радуйся, Боже, ко грешным благоволением, радуйся, кающихся пред Господом Богом, крепкое заступление, радуйся, падшего Адама воззвание, радуйся, слез Евиных избавление, радуйся, греховный, отъемлющая скверну, радуйся, бане, умывающая совесть, радуйся, роща Избавителя, беззаконие наша туне очищающего, радуйся, всечудное всех, к Богу примирение, радуйся, мости воистину, приводяй нас от смерти к животу, радуйся, мир от потопа греховного спасшая, радуйся, лестница небесная, ей же Господь к нам сниде, радуйся, вина всех обожения, радуйся, Владычице, в скорбях и печалях нас присно утешающая. Взбрание воеводе, Владычице нашей Богородице, даровавшей нам причудную икону свою в скорбях и печалях утешение, благодарственное приносим пение,
Ты же пренепорочная, прими молитвы наша, и от всяких бед заступи, рабы Твоя, с верою и любовью вопиющие Ти. Радуйся, Владычице, в скорбях и печалях нас присно утешающая. Кому возопию, Владычице, кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царица Небесная, кто плач мой и воздыхание мое приимет, аще не Ты, пренепорочная, надежду христиан и прибежище нам грешным, кто паче Тебе в напастях защитит, услыши убо стенание мое, и преклони ухо Твое ко мне, Владычице, Мати Бога моего, и не презри мне, требующего Твоей помощи, и не отрини меня грешного, вразуми и научи меня, Царица Небесная, не отступи от меня раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но буди мне мати и заступница, вручаю себе милостивому покрову Твоему, приведи меня грешного к тихой и безмятежной жизни, да плачуся о грехах моих, кому бо прибегну повинный аз, аще не к Тебе, упованию и прибежищу грешных, надеждою на неизреченную милость Твою и щедроты Твоя окреляем, о Владычице, Царица Небесная, Ты мне упование и прибежище, покров и заступление и помощь, Царица моя преблагая и скорая заступница, покры Твоим ходатайством моя прегрешения, защити меня от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, восстающих на мя, о Мати Господа моего Творца, Ты есть корень девства и неувядаемый цвет чистоты, о Богородительнице, Ты подашь мне помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем, единобо Твое и с Тобою Твоего Сына и Бога нашего, имам заступление, и Твоим причудным заступлением, да избавлюся от всякие беды и напасти, о пренепорочная и преславная Божия Мати Марии, тем же с упованием глаголю и вопию, радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная, радуйся, преблагословенная, Господь, с Тобою, аминь. Утоли болезни многовоздыхающие души моей я, утолившая всякую слезу от лица земли, Ты бо человеком болезни отгониши, и грешных скорби разрушаеши, Тебе бо всестяжахом надежду и утверждение, Пресвятая Мати Деву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Не веримя человеческому предстательству, Пресвятая Владычице, но прими моление раба Твоего, скорбь бо обдержит мя, терпеть и не могу демонского стреляния, покрова не имам, ниже где прибегну окаянный, всегда побеждаем, и утешение не имам, разве Тебе, Владычице мира, упование и предстательство верных, не презри моление мое, полезно сотвори. Величаем, величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Троковице, и чтим образ Твой святый, им же точишь и исцеляешь.

моей души никем не видим он. В нем нищета, одни гроши, амбиций миллион, в нем жажды сто.

Священная вода. Стремясь наполнить свой сосуд, храню любовь и мир. Пускай душа приложит труд, а Бог спасет от дыр, и станет чаша.

Душе моя, от сна восстани, ведь не течет вода под камень. Ужель смирилась ты с цепями жестоких и слепых страстей? Христос зовет тебя до ныне, не погибай же ты в пустыне, но, припадя к Его святыне, живую воду даром пей. О, знаю я, как узы прочны, как враг глумится над душой, как у него удары точны, как нелегко вести с ним бой. Он сладость прежнюю помянет, и наслаждением поманит, и скверным помыслом томит, то вдруг сомнением поранит или унынием пленит. Но как не тягостна нам битва, другого нам исхода нет. В борьбе спасает нас молитва и не вечерний отчий свет. Душе моя, Христос с тобою, пока спастись стремишься ты, пока враждуешь с сатаною, то знай, меж небом и тобою не сожжены еще мосты. И потому не спи, восстани, умом работай и руками, взывай и сердцем, и устами, да пощадит тебя Христос. Ведь Он зовет тебя до ныне, не утопай же ты в унынье, но принеси Его святыне дар покаяния и слез.

Святая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Живый в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится. Речет Господи, весь заступник мой сии, прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него. Яко то избавит тебя от сети ловчей, от словесе мятежно. Плечма своим осенит тебя и под криле его надеешься. Оружием обыдет тебя истина его, не убоишься от страха ночного. От стрелы летящие во дне, от вещи во тьме приходящие, от срящие беса полуденного. Падет от страны твоя тысяча, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится. Обачи очима своим осмотришь, и воздаяние грешников узришь. Яко ты, Господи, упование мое вышнего положилось, и прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему. Яко ангелам своим заповесть тебе сохранить тебя во всех путях твоих. На руках возьмут тебя, да никогда приткнешь и о камень ногу твою. На аспида и василиска наступишь, и поперешь и льва, и змия. Яко на мя уповай, избавлю и покрыю, и яко позна имя мое. Воззовет ко мне и услышу его, с ним есть скорби, изму его и прославлю его. Долготой дни исполню его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава.

ныне поминаемых и всех от века усопших православных отец, братья и сестер наших, вождей воинов на поле брани, живот свой за веру и отечество положивших, и всех невинно убиенных в Отечестве нашем, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим,

Поминаемых и всех от века усопших православных, Отец, братья и сестер наши, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем с обезначальным Твоим.

«Не хочу вас не видеть, я умерших, да не скорбите, як уже и прочие, не имущие упования, аще бо веруем, як

ныне есть, егда мертви услышат глас Сына Божия, и услышавши оживут. Яко же бо Отец имать живот себе, так удаст и Сынове живот иметь и в себе, и область даст Ему, и суд творите, яко Сын Человеч есть, не дивитесь сему. Яко грядет час, вон же все сущие во гробех услышат глас Сына Божия, и изыдут сотворшее благая воскрешение живота, а сотворшее злая воскрешение суда. Не могу о себе творить и ничесо же, як уже слышу, сужду,

Боже, духов и всякие плоти, смерть поправы, и дьяволы упразднивы, и живот миру Твоему даровавы, сам Господи, упокой душу усопших раб Твоих, всех сде ныне поминаемых, вместе светлее, вместе злачнее, вместе покойнее, отнюдь же отбежит болезнь, печаль и воздыхание, всякое согрешение, содеянное им словом, делом или помышлением, яко благ и человеколюбец Бог прости, яко не человек и

и живот, и покой усопших раб твоих, всех сде ныне поминаемых, и всех от века усопших православных, отец братьев и сестер наших, вождей воинов на поле брани живот свой, за веру и отечество положивших, и всех невинно убиенных в Отечестве нашем, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим,

Церкви Пречистая, Своей Матери, святых славных, всех вальных апостол, преподобных, богоносных Отец наших и всех святых, души от нас приставшихся рабов своих, всех сде ныне поминаемых, в селениях праведных учинит, в недрах Авраама упокоит, с праведными сопричтет и нас помилует, яко благи и человека любит. Во блаженном успении вечный покой подашь Господи усопшим рабам Твоим, всем сде ныне поминаемым и всем от века усопшим православным отцам, братьям и сестрам нашим, вождем воинам на поле брани живот свой за веру и отечество положившим, и всем,

сердце от страстей они не лечат, хоть их порой использовать удобно, но в сердцах Господь закон.

прежних и себя, отдав нам муки. Беда пришла как тать, совсем нежданно. В авто разбил

Цену знал себе наш врач отменно. Больного увидав в кровоточении, принесших он спросил,

вызвав жалость, и умер, не дождясь ничьей любви. Явился врач узнать.

отчаянием сраженный, как кинжалом. Без меры любит нас Отец Небесный и терпит нашу грязь десятилетия. Раскаяние в грехах всегда уместно,

сердце палит, были, чтоб в нем воск и гранит, жаром скорбей сердце палит, были, чтоб в нем воск и гранит, в сердце своем.

присмило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ныне и присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде Царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги

Помилуй мя, Боже, яко попрамя человек, весь день борясь тужими. Попраша мя вразимый весь день, яко мнозий борющий мя с высоты. В день не убоюся, аз же уповаю на тя. О Бозе похвалю словеса моя, на Богу уповах не убоюся, что сотворит мне плоть. Весь день словес моих гнушахуся, на мя вся помышления их на зло. Вселятся искрыю, ти и пяту мою сохранят, як уже потерпеша душу мою. Не часом же отринеши я, гневом люди не зведеши. Боже, живот мой возвести к тебе, положилась и слезы моя пред тобою, яко и во обетовании твоим. Да возвратятся врази мою спять, вон же аще день призову тя. Все познах, яко Бог мой, еси ты, о Бозе похвалю глагол, а Господи похвалю слово. На Бога уповах не убоюся, что сотворит мне человек. Во мне, Боже, молитву я же воздам хвалы Твоей я. Яко избавил еси душу мою от смерти, очи мои от слез и нози мои от поползновения. Благого жду пред Господи во свете живых. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, яко на Тя упова душа моя, и на сень крилу Твоею надеюся, донде же предет беззаконие. Воззову к Богу Вышнему, Богу благодеявшему мне, посла с небесей спаси мя, дадев поношение попирающее мя. Посла Бог милость свою и истину свою, и избави душу мою от среды скимнов, поспах смущен. Сынови человечести, зубы их оружие и стрелы, язык их меч остр. Вознесися на небеса Божие и по всей земле слава Твоя. Сетью готоваша ногам моим, и слякоша душу мою, и скопаша пред лицем моим яму и в подошовню. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей. Восстань, слава моя, восстань, псалтирю и гусли, восстану рано. Исповемся Тебе в людях, Господи, воспою Тебе во языцах, яко возвеличися до небес милость Твоя и даже до облак истина Твоя. Вознесися на небеса Божии по всей земле слава Твоя. Аще воистину убо правду глаголите, правое судите, сынове человечести, ибо в сердце беззаконие делаете на земле, неправду руки ваши сплетают. Очуждишася грешницы от лжес, заблудиша от чрева глаголаша лжу. Ярость их по подобию змеину, яко аспида глуха и затыкающего уши свои. И же не услышит гласа обывающих, обываем, обывается от премудра. Бог сокрушит зубы их во устех их, членовные львов сокрушил есть Господь. Уничижаться, яко вода мимо текущая, напряжет лук свой, донде жизни могут. Яко воск растаев отымутся, паде огнь на них и не видишь солнца. Прежде еже разумейте терния ваша горамна, яко живы, яко во гневе пожрет я. Возвеселится праведник, егда увидит отмщение, руцы свои умыет в крови грешника, и речет человек, аще убо есть плод праведнику, убо есть Бог, судя им на земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Изми мя от враг моих, Боже, и от восстающих на мя избави мя. Избави мя от делающих беззаконие, и от муж крови спаси мя. Яко се уловиша душу мою на подошен мя крепцы, ниже беззаконие мое, ниже грех мой, Господи. Без беззакония текох и исправих, восстанье сретение мое и виждь. И Ты, Господи, Боже сил, Боже Израилев, вонми посетите вся языки, да не ущедришь и вся делающие беззаконие. Возвратятся на вечер и взалчат, яко пес, и обыдут град. Сети отвещают усты своими, и меч во устнах их, яко кто слыша. И Ты, Господи, посмеешься им, уничижишь вся языки. Державу мою к Тебе сохраню, яко Ты, Боже, заступник мой иси. Бог мой, милость Его предварит мя, Бог мой явит мне на вразех моих. Не убей их, да никогда забудут закон Твой. Расточи я силою Твоею и низведи я, защитниче мой, Господи. Грех уст их, слово у стен их, яти да будут в гордыне своей, и от клятвы и лжи возвестятся в кончине. Во гневе кончины и не будут, и увидят, яко Бог владычествует Иаковом и концы земли. Возвратятся на вечер, и взалчат, яко пес, и обыдут град. Ти разыдутся ясти, аще лежей не насытятся, и поропщут. Аз же воспою силу Твою, и возрадуюся за утро о милости Твоей. Яко был и си заступник мой, и прибежище мое в день скорби моей я. Помощник мой, еси Тебе пою, яко Бог заступник мой, еси, Боже мой, милость моя. Боже, отринул на еси, низложил еси нас, разгневался еси и ущедрил еси нас, стрясл еси землю и смутил есию, исцели сокрушение ея, яко подвижися. Показал еси людям Твоим жестокое, напоил еси нас вином умиления, дал еси боящимся Тебе знамение, еже убежать от лица лука. Яко да избавятся возлюбленные Твои, спаси десницу Твоей и услыши мя. Бог возглагола во святим Своим, возрадуюся и разделюся к Ему, и ее доль жилищ размерю. Мой есть Галаад, и мой есть Манасий, и Ефрем крепость главы моей я, Иуда царь мой, Моав каноб упования моего. На Идумею простру сапог мой, мне и на племеннице покоришася. Кто введет мя в ограды граждения, или кто наставит мя до Идумеи? Не Ты ли, Боже, отриновый нас, и не изыдиши, Боже, в силах наших? Дай нам помощь от скорби и сует на спасение человеческое. О Боже, сотворим силу и Той уничижить стужающие нам. Услыши, Боже, моление мое, вонми молитве моей, от конец земли к Тебе возвах, внегда уны сердце мое. На камень вознесл мя еси, наставил мя еси, яко был еси упование мое, столб крепости от лица вражия. Вселюся в селении Твоим вовеки, покрыюся в крови крыл Твоих. Яко Ты, Боже, услышал еси молитвы моя, дал еси достояние боящимся имени Твоего. Дни на дни царевы приложиши, лето и годы, дни рода и рода. Прибудет в век пред Богом милость и истину Его, кто взыщет. Тако воспою имени Твоему вовеки, воздать ими молитвы моя день от дне. Слава Отцу и Сыну и Святому.

веков. Аминь. Не Богу ли повинится душа моя от того спасения мое? Ибо Той Бог мой и спас мой, заступник мой, не подвижуся наипаче. Доколе належите на человека, убивайте все вы, яко стене преклонения и оплота возреновену. Обаче цену мою совещаше отринути, текоша в жажде, усты своими благословляху и сердцем своим кляняху. Обаче Богови повинися душе моя, яко от того терпение мое. Ибо Той Бог мой и спас мой, заступник мой, не преселюся. О Бозе спасение мое и слава моя, Бог помощь моя я и упование мое на Бога. Уповайте на Него весь сон людей, излияйте пред Ним сердца ваши. Яко Бог помощник наш, обаче суетни сынови человечести, лживи сынови человечести, в мире лих еже неправдывати, ти от суеты вкупе, не уповайте на неправду и на восхищение не желайте, богатство аще течет, не прилагайте сердца. Единую глагола Бог, двое сия слышат, за не держава Божия, и Твоя, Господи, милость, яко Ты воздайся кому-жда по делам Его. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю возжида Тебе душа моя, коль множицую Тебе плоть моя, в земле пусте, непроходней и безводней. Тако во святем явихся Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живот, усне мои похвалите Тя. Тако благословлю Тя в животе моем, о имени Твоим воздержу руцы мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, и устна моя радости восхвалят Тя уста моя. Аще поминах Тя на постели моей, на утренней поучахся в Тя. Яко был и си помощник мой, в крови крылу Твоею возрадуюся. Прильпе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя. Ти же в сую искаша душу мою, внидут в преисподняя земли. Предадятся в руки оружия, части лисовым будут. Царь же возвеселится о Бозе, похвалится всяк клянися им. Яко заградишися уста глаголющих неправедная. Услыши, Боже, глаз мой, негда молитимися к Тебе от страха вражия, изми душу мою. Покрый мя от сонно лукавнующих, от множества делающих неправду. И же изостриша, яко меч языки своя, напрягоша лук свой вещь горьку, состреляйте в тайных непорочно, внезапно состреляют его и не убоятся. Утвердиша себе слово лукавое, поведаша скрыть и сеть реша, кто узрит их, испыташа беззаконие, исчезоша испытающие испытания. Приступит человек и сердце глубоко, и вознесется Бог, стрелы младенец быша язвы их, и изнемогоша на ней языцы их, смутишася все видящие их, и убояся всяк человек, и возвестиша дела Божие и творение Его разумеша, возвеселится праведника Господи и уповают на Него, и похвалятся все правие сердцем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый, внуши молитву и вольми глаз умоления моего, сотвори со мною знамение его блага, настави меня на путь Твой, еже ходить его истине Твоей. Возвесели сердце мое, вы же боятеся имени Твоего святаго, занежевели еси и творяй чудеса. Ты еси Бог един, и несть подобен Тебе в обозех, Господи, сильный в милости и благий в крепости. Во еже помогать и утешать, и спасать и все уповающие на имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Акафист Пресвятой Богородице перед иконой в скорбих и печалях утешение. Взбранней воеводе Владычице нашей Богородице, даровавши нам пречудную икону свою в скорбях и печалях утешение, благодарственное приносим пение, ты же пренепорочная, прими молитвы наша, и от всяких бед заступи, рабы твоя, с верою и любовью вопиющая ти. Радуйся, Владычице, в скорбях и печалях нас присно утешающая. Ангел множества и вся небесное воинство славят тебя непрестанно на небеси, Владычице, и мы земнородние, исполненные радости духовные, притекающие к цельбоносней иконе твоей, из глубины сердца приносим ти глаголы сия. Радуйся, Боже, яко грешным благоволение, радуйся кающихся пред Господом Богом крепкое заступление, радуйся падшего Адама воззвание, радуйся слез Евиных избавление, радуйся греховную отъемлющая скверну, радуйся бане омывающая совесть, радуйся роща Избавителя, беззаконие на шатуне очищающего, радуйся всечудное всех к Богу примирение, радуйся мости во истину, приводяй нас от смерти к животу, радуйся мир от потопа греховного спасшая, радуйся лествице небесная, ей же Господь к нам сниде, радуйся вина всех обожения, радуйся Владычице, в скорбях и печалях нас присно утешающая. Видяще тя на иконе Твоей святей, Богоматерь Пречистая, Богомладенца Христа на руках Твоих держащую и ликами святых окружаемую, умиляемся душами нашими и благовейно с любовью поклоняемся Пречистого лика Твоего изображению, зовуще Сыну Твоему Христу Богу. Аллилуйя! Разум небесный открывая, Богородица Дево, благоволила еси многими чудесы, прославите икону Твою в земном жребии Твоем, святей горе Афонстей, да всеведуще таковое Твое о ней благоволение песни, но Тебе зовут. Радуйся обуреваемых тихое пристанище, радуйся сумнящихся известное утверждение, радуйся единомати милосердия, радуйся скорая помощнице сущим в бедах и напастях, радуйся скорбми грехи наша очищающая, радуйся печалью наша немощи душевная врачующая, радуйся суетной радости мира сего, презирати нас научающая, радуйся от мира к примирным, ум наш возводящая, радуйся от любви земные, к небесней Божией любви нас привлекающая, радуйся в самых страданиях наших утешения и благодатную жизнь нам подающая, радуйся обетование благ вечных, радуйся ходатайце вечной радости, радуйся Владычице, в скорбях и печалях нас присно утешающая. Силу божественной благодати даруешь и, о Богомати, всем с верою и любовью прибегающим ко всечестному покрову Твоему, и нас недугающих телом и душею, благая Владычице, свыше укрепи, и посещение Твоего сподоби, да спасаем и Тобою, непрестанно вопием Богу, аллилуйя. Имея любовь велию к людям, искупленным кровью Сына Твоего и Бога, всем с верою и упованием прибегающим к Тебе, милостивно подаешь руку помощи Владычице, да все единым сердцем и едиными усты приносят Тебе пение сицевое. Радуйся милости сокровище многоценное, радуйся отчаянных едина надежда, радуйся тело моего врачевание, радуйся души моя спасение, радуйся твердая крепость немощных, радуйся изнемогающих заступницей укрепление, радуйся гнев Божий Твоим молением скоро утоляющая, радуйся страсти наша, силою молитвой их укрощающая,
радуйся слепых зрение, глухих слышание, радуйся хромых хождение, немых глаголание, радуйся болящих благонадежное посещение, радуйся, яко тобою по мере веры подаются благодатное исцеление всем немощствующим. Радуйся, Владычице, в скорбях и печалях нас присно утешающая. Буря многих бед одержимым нам помогающий, Небесная Царице, с верою прибегающим к Тебе и поклоняющимся цельбоносному образу Твоему, Его же милостью воявила еси нам во утешение, да прославляя милость Твою нам неспосланную, рожденному от Тебе, Спасителю мира, зовем Аллилуйя. Слышавши братья скита Андреевского словеса Отца Своего Духовного, да будет сия икона вам отрадою и утешением в скорбях и печалях, возрадовавшися зело о Твоем заступлении, Пресвятая Дева, и всю надежду на Тя возложивше, воспеша Ти тако. Радуйся, радость миру, Христа Спасителя росшая, радуйся, мир, от скорбей избавляющая, радуйся, хуление и клеветы на Сына Твоего терпевшая, радуйся страданиям Его спострадавшая, радуйся скорбных матерей утешение, радуйся чад их благодатное хранение, радуйся в бедах скорое нам заступление, радуйся заблудших исправление, радуйся младенцев питание, радуйся юных наставление, радуйся мати сиротствующих, радуйся вдов заступление, радуйся, Владычице, в скорбях и печалях нас присно утешающая. Боготечная звезда, явися икона Твоя, Дева Богородице, сияние многих чудес, духовно просвещая и неоскудно источая благодатное исцеление всем верным, усердно к ней притекающим и смиренно вопиющим Богу. Аллилуйя! Видя щитоки чудес, от святые иконы Твоей источаемые всеблагая, все люди земли вятские, стекахуся к ней на поклонение, и на Тя все упование свое в скорбях и печалях возлагающе, воспеша тисице. Радуйся, Мать рода христианского, радуйся, усыновившая нас при кресте Сына Твоего, радуйся, Бога с человеки соединившая, радуйся, верный Господи, весочитавшая, радуйся, Агнице, росшая Агнца, вземшего грехи мира, радуйся, чаше, черплющая нам радость от источника бессмертия, радуйся, споручнице спасения грешных, радуйся, взыскание погибших, радуйся, нечаянное грешных радости, радуйся, падших восстание, радуйся, целительнице всех немощей, радуйся, утоление всякие печали, радуйся, Владычице, в скорбях и печалях нас присно утешающая. Проповедуют милости Твоя, Богородице, все концы вселенные, от святые иконы Твоя в скорбях и печалях утешение бываемые, болящим боздравие, слепым прозрение, скорбящим утешение подаеши, и всем на всяком месте и на всякий час благодатную помощь являешь, вопиющим о Тебе всемилостивому Богу. Аллилуйя! Воссияла еси многими лучами чудес икона Твоя, о Богоматери, и сими не токму гору Афонскую, но и множайшие места озарила еси, да научимся звати Тебе. Радуйся, приносящая к Сыну Твоему и Богу моления верных, радуйся и сама у престола Сына Твоего непрестанно молящаяся о нас, радуйся, предстательнице к Богу, мир от бед спасающая, радуйся, заступнице рода христианского, от Бога нам дарованная, радуйся, древо благостенно-лиственное, им же покрываются мнози, радуйся, древо светлоплодовитое, им же питаются верни, радуйся, по крови миру ширший облака, радуйся, земле обетования, из нее же течет мед и млеко,
радуйся, светлый облаче, верный и непрестанно освещающий, радуйся, столпе огненный, наставляя избранное к небесному наследию, радуйся, Ниво, растящее обилие щедрот, радуйся, подательнице всякие благости, радуйся, владычице, в скорбях и печалях нас присно утешающая, хотящая ведь итоги чудес от иконы своя, в скорбях и печалях утешение, услышала еси, владычице, молитву болящего раба твоего Владимира, и от немоты исцеления ему даровала еси, да здравствуй душею и телом, проповедует все милости твоя, ради твоя иконы явленные, тем же и мы, прославляющие Бога, благодеющего через святый образ твой, вопием ему аллилуйя. Новое знамение милости твоей явила еси, Царица Небесная, в чудеснем прославлении святые иконы твоя, к ней же с верою и любовью прибегающим и помощью тебе просящим всякий недуг и всякую язву душевную и телесную врачуеши, сего ради вопием ти. Радуйся, купель, в ней же вся скорби наша погружаются, радуйся, чаше, ею же радость и спасение восприемлем, радуйся, каменю, напоивший жаждущие жизни, радуйся, древо, услаждающее сланые воды житейского моря, радуйся, животворные воды, неистощимы источниче, радуйся, бани, умывающая греховную скверну, радуйся, скорби наших услаждение, радуйся, печали наших утоление, радуйся, болезни наших врачевание, радуйся, бед избавление, радуйся, демонов попрание, радуйся, врагов посрамление, радуйся, владычице, в скорбях и печалях нас присно утешающая. Странствие земное, многоскорбное и многомятежное услаждаешь и нам, матерним Твоим о нас попечением Богородице. Ты бы, яко благая Одигитрия, наставляешь и нас к тихому и благоотишному пристанищу, и молишь и Сына Твоего о прощении прегрешений наших, да непрестанно вопием Ему, аллилуйя. Всем верным умилительно есть взирати на святую икону Твою, всемилостивая Владычице, Ты боиси всех скорбящих утешительница и бедствующих помощница, к Тебе убо прибегаем, Богомати, пред пречестной иконою Твою припадающе, исполни радости и веселья, скорбное сердце наше, да получивши отраду и утешение вопием ти. Радуйся, путеводительнице, к небесному Отечеству нас руководящая, радуйся, Царица неба и земли, врата райская нам отверзающая, радуйся, милостивая нас милующая, радуйся, домостроительнице, житие наше добре устрояющая, радуйся, руно орошенное, еже Гедеон предвиде, радуйся, блаженное чрево, невместимого всеми Бога вместившее, радуйся, неопалимое купино, радуйся, нерушимое стено, радуйся, живоносное источниче, радуйся, цвете неувядаемый, радуйся, умягчение сердец злых, радуйся, умиление благих, радуйся, владычице, в скорбях и печалях нас присно утешающая. Всякие утоляющие болезни и скорби в обстоянии сущим руку помощи простирающей, о все благая, презрела бы еси на раба твоего Тимофея, исцеление ему даровала еси, усладил бы и наша скорби и печали скорая помощница, исцеление подашь недугующим душам и телесем нашим, да вопием немолчно, аллилуйя. Ведь и многовещаний недоумевают, кими словесы достойно восхвалить и вся чудеса Твоя, Богородице, от святые иконы Твои обываемые, мы же Твоя неисчетное благодеяние видяще, присно Тя ублажаем и хвалебно Тебе вопием.
радуйся, обрадовавшая надеянием на Тя всех христиан. Радуйся, радость и умерение миру, радуйся, подательнице божественной благости. Радуйся, надежду благовечных, радуйся, кораблю хотящих спастися. Радуйся, пристанище житейских плаваний. Радуйся, верная хранительнице, уповающих на Тя по Бозе. Радуйся, одежда нагих дерзновения. Радуйся, заступнице всех и утверждение. Радуйся, всех верных ограждение и священное прибежище. Радуйся, помощи верно молящихся Тебе. Радуйся, светлое благодать и познание. Радуйся, владычице, в скорбях и печалях нас присно утешающая. Спасительное прибежище в скорбях и бедах, являющийся всему роду человеческому, Мати Божия, Тя бо дарова человека любец Господь, погибающим в помощь, покров и утешение, мы же вечные муки, Твоим ходатайством избавитеся уповающе, верно вопием Сыну Твоему и Богу нашему, Аллилуйя. Стена необоримая и источник чудес, явися святая икона Твоя, Владычице, всем к Твоему покрову прибегающим, тем же и мы, припадающие пред образом Твоим, молим Тя, защити и сохрани нас, невредимы от всех напастей и нестроений, с любовью взывающих Ти из глубины души. Радуйся, столпе девства, радуйся чистоты и целомудрия сосуде избранный, радуйся воинствующим на плоть, целомудрием изрядное венчание, радуйся во иночестве благоскорбящим, подательнице вечного радования, радуйся пламень страстей изменяющая, радуйся мрак искушений прогоняющая, радуйся наставнице целомудрия, радуйся чистоты ограждение, радуйся исправление человеков, радуйся ею же от падения нашего востахом, радуйся твердой веры утверждение, радуйся приятной молитвы кадило, радуйся, Владычице, в скорбях и печалях нас присно утешающая. Пение сие наше не презри, Пресвятая Дево, его же всеумиленно приносим Ти, раби Твои, яко всесильней заступнице рода нашего, но помози нам, всеблагая, покаянием очиститеся от скверны греховные, и преуспейте в чистем и богоугоднем житии. Да воспоминая неисчетное чудотворение Твоя, вопием подателю всех благ Богу, Аллилуйя. Светлыми лучами чудес, пречестная икона Твоя, Владычице, немерцаемо сияет, и весь мир благодатно озаряет, мрак греховный и уныние разгоняя, не лиши, о всеблагая, Твоего заступления и нас, в житейском море треволнениями обуреваемых, обаче от сердца приносящих Ти благохваление сия. Радуйся сильным Твоим заступлением от всех бед нас избавляющая, радуйся от труса и потопа нас защищающая, радуйся от глада душевного и телесного нас снабдевающая, радуйся, огни, росою молитвы их угашающая, радуйся от смертного губительства нас спасающая, радуйся в бранях крепкая помощница, радуйся от нашествия иноплеменных нас ограждающая, радуйся от междоусобной брани охраняющая, радуйся плавающих легкое по водам прихождение, радуйся путешествующих, добрая водительница, радуйся пленных освобождение, радуйся от належащего праведного прещения Божия скорое избавление, радуйся, Владычице, в скорбях и печалях нас присно утешающая. Благодать Божественную и милости спроси нам, всемилостивая Владычице, у Сына Твоего и Бога, да Тою укрепляеми и направляеми, по пути сем многоскорбнем неуклонно шествовать и возможем, Ты же, о Богомати, от всякого зла сохрани нас, под осенение иконы Твоей святые прибегающих,
и с умилением о Тебе вопиющих, Аллилуйя! Поюще Твоя милость и чудеса, Богородительницы, бывшие в древние и настоящие времена, хвалим, славим и величаем Тя, честнейшую воистину Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, и, припадая к пречестному образу Твоему, умильно сей лобызаем, с трепетом и любовью воспевая тисице. Радуйся, непостыдное наше упование в животе и по представлении нашим, радуйся уповающим на Тя, мирен конец жития сего подающая, радуйся в день судный наша надежда и защищение, радуйся судьи праведного умоление, радуйся гиены вечное избавление, радуйся надежда вечного спасения, радуйся ключу Царствия Христова, радуйся двери райская, радуйся мостик к небесам приводяй, радуйся всех кающихся грешников, прибежище и благая заступница, радуйся ангелов радости, радуйся всех праведных слава и утешение, радуйся владычице, в скорбях и печалях нас присно утешающая. О всепетая Мать и сладчайшего Господа нашего Иисуса Христа, услыши глас скорбящих раб Твоих, и прими сие малое моление наше от любящих сердец Тебе приносимое, избави нас от всяких бед, скорбей и напастей, недуги наши исцели, всякую злобу и вражду отжени от нас, и причастниками жизни вечной соделай, о Тебе благодарно зовущих, Аллилуйя! О всепетая Мати, сладчайшего Господа нашего Иисуса Христа, услыши глас скорбящих раб Твоих, и прими сие малое моление наше, от любящих сердец Тебе приносимое, избави нас от всяких бед, скорбей и напастей, недуги наши исцели, всякую злобу и вражду отжени от нас, и причастниками жизни вечной соделай, о Тебе благодарно зовущих, Аллилуйя! О всепетая Мати сладчайшего Господа нашего Иисуса Христа, услыши глас скорбящих раб Твоих, и прими сие малое моление наше, от любящих сердец Тебе приносимое, избави нас от всяких бед, скорбей и напастей, недуги наши исцели, всякую злобу и вражду отжени от нас, и причастниками жизни вечной соделай, о Тебе благодарно зовущих, Аллилуйя! Ангел множество и вся небесное воинство славят Тя непрестанно на небеси, Владычице, и мы земнородни, исполненные радости духовные, притекающие к цельбоносней иконе Твоей из глубины сердца приносим Ти глаголы сия. Радуйся, Боже, ко грешным благоволением, радуйся кающихся пред Господом Богом, крепкое заступление, радуйся падшего Адама воззвание, радуйся слез Евиных избавление, радуйся греховной отъемлющая скверну, радуйся бане умывающая совесть, радуйся, роща Избавителя, беззаконие наша туня очищающего, радуйся всечудное всех, к Богу примирение, радуйся, мости воистину, приводяй нас от смерти к животу, радуйся, мир от потопа греховного спасшая, радуйся, лестница небесная, ей же Господь к нам сниде, радуйся, вина всех обожения, радуйся, владычице, в скорбях и печалях нас присно утешающая. В збрании воеводе, владычице нашей Богородице, даровавшей нам причудную икону свою в скорбях и печалях утешение, благодарственное приносим пение, ты же пренепорочная, прими молитвы наша, и от всяких бед заступи рабы Твоя, с верою и любовью вопиющие Ти. Радуйся, Владычице, в скорбях и печалях нас присно утешающая.

имя Царица Небесная, не отступи от меня, раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но буди мне мать и заступница, вручаю себе милостивому покрову Твоему, приведи мя грешного к тихой и безмятежной жизни, да плачуся о грехах моих, кому бо прибегну повинный аз, аще не к Тебе, упованию и прибежищу грешных, надеждою на неизреченную милость Твою и щедроты Твоя окреляем, о Владычице Царица Небесная, Ты мне упование и прибежище, покров и заступление и помощь, Царица моя преблагая и скорая заступница, покрый Твоим ходатайством моя прегрешения, защити меня от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, восстающих на мя, о Мати Господа моего Творца, Ты есть корень девства и неувядаемый цвет чистоты, о Богородительнице, Ты подашь мне помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем, единобо Твое и с Тобою Твоего Сына и Бога нашего, имам заступление, и Твоим причудным заступлением, да избавлюся от всякие беды и напасти, о пренепорочная и преславная Божия Мати Мария, тем же соупованием глаголю и вопию, радуйся благодатная, радуйся обрадованная, радуйся преблагословенная, Господь с Тобою, аминь. Утоли болезни многовоздыхающие души моей я, утолившая всякую слезу от лица земли, Ты бо человеком болезни отгониши, и грешных скорби разрушаеши, Тебе бо всесте жахом, надежду и утверждение, Пресвятая Мати Деву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Не веримя человеческому предстательству, Пресвятая Владычице, но прими моление раба Твоего, скорбь бо обдержит мя, терпеть я не могу демонского стреляния, покрова не имам, ниже где прибегну окаянный, всегда побеждаем, и утешение не имам, разве Тебе, Владычице мира, упование и предстательство верных, не презри моление мое, полезно сотвори. Величаем, величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Троковице, и чтим образ Твой святый, им же точишь и исцелишь.

в детстве не мечтает о бушующих морях, о плаваниях, восходах и закатах. Но мы потом без жалости бросаем якоря на суше все мечты в прошлом.

рая для Творца. Ты в море, и от радости кружится голова, и нет сперва ни скорби, ни печали. Но вот уже в тумане возникают острова, они с пути и опытных сбивали. И множество судов уже причалили туда, сменивши курс, остались на приколе. Одних там топит водка понадежнее, чем вода, другим

за бортом жизни можно очутиться, а там и дно могильное, смотри. В пути ты встретишь мертвые болота и моря, в которых сразу

летом легок и крылат. А бездна вот полна греховной горечи солей. Грехом порой, как ризой, мы одеты. Но рыба, что живет

страстями извратил свою природу, то копишь в сердце их, как палачей. Пока еще ты в море, разбирайся, что почем, ведь плавание не вечно будет длиться. А мир сей, как Титаник, —

пути святых отцов. Всем сердцем право верь, живи по вере, и станет жизни временной итогом и концом небесный град, святой желанный берег. Усталые матросы встрепенутся, когда душой почувствуют

дед. А друг второй, увы, не так поймет. А третий друг, конечно, не осудит, он просто